Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: календаре, кстати, запрыгнули в последний летний месяц. Все меньше и меньше времени у нас остается до осени, так что нет, не тратим его попусту. Звоним друзьям, встречаемся, побольше гуляем, загораем под жарким солнцем, устраиваем вечеринки у бассейна. В общем, делаем все, чтобы потом было что вспомнить. Например, например. И не забываем с собой Европа Плюс, которая, кстати, позаботится о музыкальной составляющей этого лета. Например, прямо сейчас мы услышим Айову с новинкой. Мы еще ждем диджея Годжу и Джейсона Деруло с максимально летним хитом Мичика, но сперва с нами Кунгс и Теофилус Лондон. Дэнс-тема Galaxy.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44.

0: Техаса, Post Malone, Cold. Вот такой набор. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

Не, потому что хит действительно хорош собой. И кто вчера пропустил итоги этой недели, то не беда, не расстраиваемся. Алекс Манулов все повторит. Слушай Еврохит ТОП-40 сегодня с 16 до 18 по московскому времени. Ну а прямо сейчас будем слушать любимую музыку на Европе+. Плюс. Предлагаю гуру электронной музыки Тиесто и Бриэнну Грей с танцевальный трек «Beautiful Places».

0: и больше музыки, так что никаких остановок, шагаем вперед, а по пути к нам присоединятся Келлин Харрис и Джейзи с треком Satisfy, еще мои краши, Миша Миллер, Алекс Вилея, хит Бам-Бам, и появится еще один парень из Норвегии, который смог в свою музыку влюбить всю планету Земля, Алан Уокер с треком Broken Strings.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 8.

Перми Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, полчаса любимых треков, никаких остановок, только музыка. Обещаю, услышим.

И планируется и кей-поп-музыка BTS Swim. А до финала часа с нами Джей Шон, Хит Райдед и Лоуд Лакшери, Эмили Робертс. Тема Love You For Life.

0: Работу Сори, и услышим звездочку из Германии Лиани. Хит «Stay».
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
5: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьи. Йой, в парке на ЦГЯ.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Не забываем с собой Европа Плюс, чтобы в плане музыки был полный порядок. В ближайшее время услышим Джона Саммита, The Void, Julio Church, свежую тему Shades of Blue, проект Шангай, классный хит La Luz и Зейна Малика, работу Die For Me через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Тима Белорусских, его история мыслей на Европе Плюс. Как сказали бы музыкальные эксперты, малый повзрослел. Это, правда, не из него цитата, но, тем не менее, немножко Тима изменился, вырос во всех смыслах этого слова, стал более танцевальный, более жесткий. Мы такое любим. Из танцевального, ну, немножко жесткого тоже, послушаем Келвина Харриса. У него тоже много всего в творчестве. How Deep Is Your Love, так называется его работа, будет совсем не жесткая, а прекрасная, милейшее создание. Это Оливия Дин, ее история Man I Need. Мужчина, то есть джентльмен, который вам нужен на ближайшее утро, это я. Меня зовут Денис Романов. Буду вас радовать различной классной музыкой здесь, на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66. 2066 66.

0: ее история новинка, «Bizarre» на Европе Плюс. Не знаю, как у нее получается спустя столько лет так классно звучать. Наша любимая бабушка, Мадонна. Мартин Гэрикс вместе с ней. Классика танцевальная, вот она, новая классика. Их классная тема. Обожаем их. Обоих, конечно же. И голосуем за эту работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Надо, естественно, проголосовать за него, чтобы он был выше и выше и выше. И, конечно, послушать классную тему дальше. У нас еще много музыки. Лучшей, самой крутой на планете Земля будет Дэвид Гетта и Биби Рекса. Их работа «I'm Good». Будет «Темпор Сити» и стильная поп-рок-тема «Self-Aware». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «Крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 14 43. 43 14 43.
10: Старейшая автокомпания.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Впереди на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Будет великая тема The Weeknd и Daft Punk I Feel It Coming. Класс, стиль. Мы такое любим. Еще любим Медузу и их танцевальную тему I Don't Wanna Go Home. И, конечно, любим джаз. Мы же любим джаз. Мы любим Рэй. Ее история Way is my husband. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра в Москве.

0: Это Джейсон Дерула, диджей Годжи, Минчико. Джейсон вообще, кстати говоря, официальный представитель лета в мире, амбассадор лета в мире и в России. Да, мы его парня, конечно, любим, всегда его ждем у нас в гостях. И на Европе Плюс, конечно, ждем с его новыми работами, в том числе ждем, конечно, и другие темы, не менее крутые. Есть у нас команда Шаус, их классная, стильная хаус-история Only You. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings все этим утром, утром уикенда. Буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня, классного уикенда. Погнали.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еврохит ТОП-40 прямо сейчас занимает аж 16-ю строчку, очень даже достойно. И, конечно, надо проголосовать за нее на europaplus.ru, чтобы он был выше и выше. До конца лета надо как-то до первого места ее довести. Она этого достойна. Надо проголосовать и довести ее до первой строчки. Так что заходи, мы тебя ждем на сайте. Еще ждем Кайго, Stall the Show, будет Али Фарбен с темой под названием Body Talk и многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Архитектор.
10: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
15: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

это Боб Синклер, легенда танцевальная, да и не только танцевальная, кайзер вместе с ним, I Can Wait, так называется их работа, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Танцы будут, естественно, у нас выходные дни как-никак. Лучше как, никак не надо. Выходные дни, поэтому будем слушать Мэткон, их величайшую историю. Бэггин, в каких только версиях мы уже эту работу за много-много лет не послушали. Можно сказать, это классическая версия. Будет также Hertz и Purple Disco Machine, их работа Wonderful Life. И это версия 25-го года, танцевальная, от Purple Disco Machine. Все это скоро, все послушаем буквально через несколько минут на Европе+.

0: классическая тема под названием «Бэггин» в конце этого часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки. Будут Джонни и Федук, будет Нелли, The Bowser, BTS, будут хуже «Флай». Кому только не будет. Лучшая музыка здесь на Европе+. Совсем скоро все послушаем уже в новом часе. Дождись.
1: Европа+. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 8 утра в Москве. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Депутаты призвали сделать все государственные услуги бесплатными для многодетных семей. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост, и европейские языки у российских студентов теряют популярность. Подробности далее. Сенаторы опровергли информацию о том, что цифровой рубль является инструментом слежки за гражданами. Было подчеркнуто, что новая форма валюты создана для удобства людей и безопасности денег. Опасения, которые распространяются в интернете, не соответствуют действительности. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность операций с ними. Эксперимент по открытию кошельков на балансах банков может стартовать ближе к 2029 году. Депутаты призвали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей, включая парковки, детские сады, школы, высшее образование и платные трассы. По их словам, многодетная семья в современных условиях часто ведет к уменьшению семейного бюджета, так как мама не работает, а отец один содержит всех. Поддержка должна быть комплексной. Также ранее в Госдуме предлагали давать многодетным выбор между землей и миллионом рублей. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика объемом до 40 литров. Общий лимит остается прежним, до 200 литров на автомобиль. Одновременно вести топливо в канистрах и газовые баллоны запрещено. Несоответствующая тара станет причиной недопуска на мост. Перевозка генераторов и пауэрбанков разрешена. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, уступая место китайскому, хинди, турецкому и фарси. Это связано с изменением внешнеэкономического вектора России. Образовательные программы вузов смещаются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией и странами БРИКС и АСЕАН. Студенты начинают изучать по два языка, обычно европейский и восточный. Знание делового этикета восточных стран также становится критически важным для бизнеса. И продюсеры невыпущенного фильма «Крепость» с Николасом Кейджем подали иск против Netflix на 105 миллионов долларов из-за кражи жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма из офиса компании. Диск был доставлен для внутреннего просмотра 15 июня, а через 10 дней Netflix сообщил о краже. В компании отказались возмещать ущерб, заявив, что авторы сами нарушили правила, не зашифровав диск. Авторы фильма приостановили переговоры с дистрибьюторами из-за опасений утечки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Тони и Федук. История лета такая актуальная, да? Все-таки лето продолжается, еще целый летний месяц у нас впереди. Напомню, что, ну, если кто-то потерялся, мало ли, бывает такое в выходные дни. Сегодня 1 августа. Мы продолжим это лето вместе с нами, конечно же, вместе с Европой Плюс. Мы вместе все, ребята, вы тоже с нами, надеюсь, будете. И сколько всего интересного впереди у нас. Например, даже утром, даже в уикенд у нас, например, будет гороскоп. Вместе составим планы на эти выходные. Послушаем самую лучшую музыку на планете Земля. Один из самых ярких артистов в поп-рок-индустрии прямо сейчас. Это Доминик Файк и его история Baby Doll. Скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня, 1 августа. Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплым чувствам. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения, так что вдохновляйтесь. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. Это надо всем, всем знаком посоветовать. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей любви.

0: Европе Плюс. «Bamba Leo in my heart». Лучше не скажешь. Цитаты великих. Больше хитов и больше музыки впереди. In our hearts. В наших сердцах, ребята, всегда он, этот парень. Это поп-рок суперстар Sombor. 12 to 12, так называется его работа. Будет Leo Nick, Callum Scott. Еще одна поп-рок тема. Ну, там больше в поп, конечно. В направление больше, да, направлено, скажем так. Дует ветер. Послушаем их работу «Stay». Так она называется. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Ловите.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Дракула на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Поп-рок тема от Evanescence. Bring Me To Life. Вот плюс-минус в таком же стиле продолжим. Будет еще одна пара, пара топовых артистов, таких же классных, как Дженни и Тейм Импала. Это разы Bruno Mars, их вечный хит Апати. Послушаем обязательно. Конечно, не забываем и про увеселительное мероприятие, которое нас ждут по будням, даже летом на Европе Плюс, потому что у нас есть летние У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: команда Evanescence Bring Me To Life. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Джон Саммет, будет Сиэй, Шон Пол, Кендрик Ламар и Сиза, будет Келлен Харрис, будет Джекс Джонс, Me and My Guitar, его танцевальная тема, будет мистер Know It All от Эдди Суэмса. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем. Доброе утро. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на 2027 год. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для обмана россиян. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. Подробности далее. С сегодняшнего дня налоговые уведомления для физических лиц в России по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуги. Об этом сообщила ФНС. Раньше для этого требовалось специальное уведомление в налоговую. Отказаться от такого способа можно, а тогда документы будут приходить по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Режим налоговой тайны теперь распространяется на документы, размещенные на госуслугах. Бумажные уведомления по-прежнему можно получить в налоговой или МФЦ. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ в 2027 году. В список из 40 программ вошли Рустор, госуслуги «Одноклассники», ВКонтакте, Дзен, также приложения Яндекса и Мессенджер Макс. Поисковой системой по умолчанию останется Яндекс. Большинство приложений уже присутствуют в действующем перечне на 2026 год. Новый список вступит в силу с 1 января 2027. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты, тему биометрии и дипфейки для обмана россиян. Это показало исследование. В поддельных чатах злоумышленники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать, например, за благоустройство или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Биометрия используется как предлог для срочного подтверждения данных. Массового применения дипфейков в России пока не наблюдается, но случаи уже фиксируются. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Артемьев, герой России, совершил 3 космических полета и 8 выходов в открытый космос. После ухода он сосредоточится на общественно-политических проектах. Корсаков совершил 1 полет, но его продолжительность составляла 195 суток. Это было в 2022 году. Обоих космонавтов поблагодарили за вклад в отечественную космонавтику. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду Григорий Иванов, Надежда Трифонова и Руслан Терновой, Екатерина Беляева взяли серебро в командных соревнованиях. Синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми в техническом дуэте, а Захар Трофимов – третий в сольной программе мужчин. Это первые медали России на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро на отметке 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: танцевальные, да и не только танцевальные, дэнс-поп. Суперзвезды, больше хитов, больше музыки впереди на Европе+. Плюс, вообще, конечно, про дэнс-хиты напомню тебе, что сегодня вечером в 22:00 по Москве будет у нас наше крутое шоу «Ризи Дэнс». Так что, если нужен саундтрек танцевальный, конечно же, для уикенда актуальный, надо... стихами заговорит. В общем, надо слушать обязательно 100%, так что присоединяйся к нам в 22:00 по Москве. А еще послушай «Гороскоп», он будет скоро. Будет «Стромай», его история «Тусламе», будет «Темпер Сити» и поп-рок работы «Self-Aware». Все это впереди, все скоро на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм, 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 1 августа, суббота, Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплые чувства. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника, как мы обычно все привыкли. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Это точно надо нам всем. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. О как! Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей любимой лени.

0: Это команда «Градусы». Их фанки поп-история на ресницах. Оказалось, впервые на этой неделе, кстати, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. 35 место. Голосуй за нее. Европа+.ру, чтобы твои любимцы поднимались выше и выше. Они того заслуживают. Ребята, класс. Вайб присутствует летний, 100%. Еще есть классные темы, которые нас ждут впереди. Мы их тоже послушаем. Кстати, за них тоже можно проголосовать в Еврохите. Почему нет? Например, за Аве. «Meet Me in the Dark». Так называется работа. Танцевальный хит. Будет «Эбон и Халлоу». Все это впереди. Все совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
12: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Это группа Айова. Их история «Мы» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы все вместе будем слушать величайшую тему от Black Eyed Peas, их историю «Pump It». Будет акцент и Миш Миллер, «Don't Leave» или «Кайли», так называлась раньше эта работа, теперь «Don't Leave». Немножко обновленная. Миша Миллер делает вещи с старыми добрыми темами. Конечно, больше хитов и больше музыки ждет нас и впереди, уже в часе новом, но об этом чуть попозже.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: тема Pump It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Marshmello и Portugal The Man. Будет Риана, Мадонна и Мартин Гэрикс, Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight, уже любимая всеми тема танцевальная. Будет Дотан, будет Бруно Марс, его фанки, поп-история, I Just Might. Все это впереди, все в новом часе здесь на Европе Плюс. Совсем скоро.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем, доброе утро. Правительство запретило майнинг криптовалют в ряде регионов, включая Москву. Турпоток из России в Шанхае за первое полугодие значительно вырос. И депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки надписи или картинки о вреде здоровью. Подробности далее. Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 32 года. Ограничение также вводится в городе Льгове, в некоторых округах Курской области. Решение принято по предложению мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее майнинг уже был запрещен в 10 регионах, включая Республики Северного Кавказа и новые субъекты России. Вопрос энергопотребления остается ключевым при принятии таких решений. С сегодняшнего дня в трех пилотных регионах Ростовской и Тюменской областях, также Башкирии, стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. Многодетные семьи, пенсионеры и студенты смогут автоматически получать скидки на проезд, покупки в аптеках и магазинах. Для участия нужно привязать карту к профилю на госуслугах, после чего система сама подтянет имеющиеся льготы. Данные пользователей остаются на портале. НСПК работает только с номером карты. В ближайшее время к проекту присоединятся аптеки, продуктовые магазины и другие участники рынка. Турпоток из России в Шанхай за первое полугодие вырос на 132% до 355,5 тысяч человек, сообщил городской департамент культуры и туризма. Россия опережает другие страны по темпам роста турпотока в мегаполис. Всего за этот период Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, что на 32% больше, чем годом ранее. В 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос также на 59%. Рост интереса связан с упрощением визового режима и расширением авиасообщения. Депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки предупреждающие надписи или картинки о вреде здоровью, как на сигаретах. Кроме этого, было предложено ограничить участие этих товаров в промо-акциях. По словам депутатов, производители используют образы, в том числе мультперсонажей, создавая иллюзию безопасности, тогда как эти продукты вызывают привыкание. Маркировка поможет информировать семьи о рисках. И нейробиологи из Франции выяснили, что знакомые запахи возвращают яркие воспоминания из детства благодаря особым клеткам в обонятельной системе мозга. Они формируются с первых дней жизни. Эксперименты на грызунах показали, что блокировка этих клеток стирает связь запаха с эмоциями. Исследователи связывают этот феномен Мадленки Пруста, когда вкус и запах вызывает поток забытых воспоминаний. Запахи действуют как точный пароль, совпадающий с тем, что сохранила память. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Portugal The Man, Phoenix, их уже классическая танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим, вообще разбираемся, что называется, шарим в этой теме, в танцевальной музыке. У нас много ее сегодня вечером в 22.00 шоу «Резиденс». Обязательно послушай, тебе наверняка понравится. Конечно, кстати, можно и прошлые выпуски послушать в качестве подкастов на europaplus.ru, так что заходи, welcome. Еще вместе с тобой прямо сейчас, буквально через 2-3 минуты, послушаем Тиесто, еще один легендарный музыкант, тоже электронный, Beautiful Places, так называется его работа, будет KDDK и One and Two, так называется его трек. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичи Кон на Европе Плюс пробираются потихонечку, но пробираются выше и выше к нашему первому месту, к вершине чарта Еврохит Топ 40, занимает прямо сейчас 14-ю строчку, очень даже достойно. Это всего-то за пару-тройку недель. Больше хитов и больше музыки впереди наших любимцев, конечно же. Ну, кстати, про Джейсона, конечно, надо его поддержать. Я думаю, что в России у него большая группа поддержка любителей, любительниц. То, конечно, если так, то заходите, голосуйте. И слушайте, дальше Сабрина Карпентер, ее история Tears, будет Алан Уокер и Broken Strings. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И только самая крутая музыка на планете Земля будет поп-рок-суперстар Алекс Уоррен. Его работа «Fever Dream». Будет немного танцевальной музыки, я бы даже сказал драм-н-бейса. Это Элла Эндерсон и Руди Ментал «Alibi». А еще «Alibi» и «Bye-bye-bye». Это NSYNC, величайшая поп-группа, поп-команда, их работа «Bye-bye-bye». Boys Band с самим Джастином Тимберлейком во главе. А это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европе плюс Hello the Sun из Абу-Айю. Классная тема, танцевальное летнее лето 2026. На моей памяти вообще первое такое лето, когда много классных хитов борется за звание лучшего, по нашему мнению, конечно, Европа плюс. И Мизма, вот тебе история его. И The Bouse есть, Another, да, Talk to You. Даже Федук и Джонни. Их летняя тема. Все, вот как-то все звучит по-летнему, все звучит стильно. Мы все это, конечно, любим, естественно, все послушаем. Сегодня, в этом часе, в следующем часе, когда-то, но будет один из треков 100%. Пока, еще одна классика, точнее, еще одна танцевальная тема, на этот раз классика. Это братья Бенасси, Hit My Heart. Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay. Все это впереди.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм, 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.

0: Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас на Европе Плюс. Все еще в топе в нашем чарте Еврохит ТОП-40, но позиции чуть теряет, но все равно в двадцатке лучших, 18-я строчка. Это замечательный результат для такой прекрасной работы. Если тебе она по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Если хочется еще больше прекрасного, то вот тебе Ариана Гранде и не менее прекрасный The Weeknd. Их работа «Love Me Hard» послушаем. Будет «Tokyo Hotel» и «California Nights». Все это впереди, все послушаем совсем скоро.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классная тема, больше хитов и больше музыки впереди. От хип-хопа плавно перейдем и окунемся в поп-рок звучание. Будет Рэй Далтон, будет Blood Running, будет Summer Sun, как всегда актуально, каждое лето получается актуальная история от команды Texas. Кстати, про актуальное каждое лето. Есть у нас такое на Европе Плюс, конечно же, это летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Европа+.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Надо что-то говорить уже, да? Texas, ребята, Summer Sun в конце часа на Европе Плюс. Тема классная, мы такую любим, конечно.
1: Summer Sun, кстати, здесь, я уже на месте.
0: Да ну ладно, племянник.
1: Я вчера родился.
0: Ой, поздравляю.
1: Да, было дело. Ну ладно, это было вчера, сегодня здесь. Дальше больше хитов и больше музыки будет Teddy Swims, будет KDDK, а еще Craig David и Sting, Rise and Fall.
2: Европа Плюс, Урбан. То, что хочется слушать.

0: конце лета должны мы сделать с вами, поэтому смело накидывайте планы, встречаться с друзьями, летними вечерами, классно проводить время, общаться и, конечно, слушать лучшие хиты этой планеты здесь, на Европе+. У нас впереди встреча с Charli XCX, Boom Clap, будет также The Second Voice, а еще John Sunny, DeWalt и Julia George, Shades of Blue. Меня зовут Макс Виллин, всем классного уикенда вместе с Европой+.
1: Реклама.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: добавим еще больше хитов и больше музыки. Будет трио музыкальных продюсеров, их объединение Temper City, Self Away. Добавим Tropical House от мистера Кайго. А еще снова заметки про наше лето от Джонни и Федука.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
9: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони. И другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Game.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акции действуют до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Гигабайт и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ты номер один в России, крутейшие ребята. Да, и у нас только такие играют здесь, на Европе Плюс. И все так же будет уже в чате новом. Welcome, приглашаю тебя. Впереди, как всегда, еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
1: Белые медведи в Магнитогорске!
2: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Just Give Me a Reason, это Pink здесь на радиостанции номер один России. Вот вам точно причина, почему нужно остаться здесь. Это, конечно, Кэлвин Харрис. Еще одна причина — это Jazzy. Вместе они отыграют Satisfy скоро. А прямо сейчас здесь Игорь Акулов и Афиша.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Сегодня стартует традиционный ночной велофестиваль, который вновь объединит тысячи любителей велосипедных прогулок по вечерней Москве. Участников ждет 16-километровый маршрут по Садовому кольцу со стартом на Зубовской улице. Заезды пройдут в три волны в 21, в 22 и в 23 часа. Фестиваль не является спортивной гонкой, колонна движется в комфортном темпе. Главная цель – прочувствовать атмосферу ночного города. На финише откроется фестивальный городок с развлекательной программой. Также в эти выходные в Суздале знаменитый День огурца, ради которого москвичи готовы ехать 2 часа на машине. Музей деревянного зодчества на 2 дня превратится в большую площадку с концертами, ярмарками и мастер-классами. В программе огуречные конкурсы, деревянные игры, старинные аттракционы и засолочная изба с дегустацией солений, также ремесленная ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской кухни, а также большое количество музыкальных коллективов. В саду Эрмитаж в эти выходные традиционный фестиваль тайской культуры, который познакомит гостей с музыкой, танцами и ремеслами королевства. В программе выступления студенческих ансамблей из Таиланда, показ национальных костюмов Чутай при участии команды Московской недели моды и мастер-класс по тайской кухне. Особое внимание уделят креативным индустриям Таиланда. Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства. Гастрономическая зона представит блюда тайской кухни. И сегодня с 14 до 18 часов в Доме российской кухни на ВДНХ фестиваль русской дорожной еды. Гости смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, попробовать мобильные версии блюд и напитков из разных регионов страны, а также узнать, что брали с собой в дорогу путешественники в разные эпохи. Шеф-повара расскажут о традиционных рецептах и региональной кухне, а также научат готовить блюда, которые удобно брать в поездки. Фестиваль станет частью большой программы ВДНХ, посвященной автопутешествиям и летнему отдыху. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин.

0: и работа из ее последнего нового студийника Confessions 2 Bizarre. Будет также Bob Sinclair и Kaiser, Akin Way и осколки шведской House Mafia. Впереди Axwell Ingrosso, More Than You Know.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске значительная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: игру в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Делайте это прямо сейчас. Ну а пока пойдем дальше. А там впереди Джонни и Coldplay и Sky Full of Stars.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акции действуют до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.

0: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
0: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: между прочим, самые красивые, самые романтичные планы на летний сезон 2026. Найти и встретить того самого человека, рядом с которым замедляется время. Если у вас такой человек уже имеется в наличии, тогда просто его, да, не потерять, не отпускать и сохранить то прекрасное, что есть уже прямо сейчас. Ну и, конечно, добавить больше хитов и больше музыки. Впереди с нами классная танцевальная тема Supernova Love от Type Дэвида Гетты. Будет такой прыгучий гитарный риф от Доминика Файка, Baby Doll, а еще впереди хит этого лета Hello, the sun is up, where are you? От Мизмо.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10.00. Финалы в 17.00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Я так и представляю, как пальцы танцуют на клавишах, отыгрывая мелодию Magnetic, словно как летний дождь. Да, словно как летний дождь падает по лужам, и выглядит эта абсолютно картинка идентично. Да, классное настроение, классный вайб у этого трека. Желаю, чтобы вы это настроение сохранили на весь этот последний месяц лета. Сегодня 1 августа, включаемся в лето еще более активно, успеваем сделать все, что не успели сделать за это лето. И, конечно, настраиваемся на суперхиты здесь, на Европе Плюс. Впереди с нами музыкальный проект Temper City. Это объединение трех музыкальных продюсеров. Ребята представят работу Southaway уже через пару минут. Еще впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а также наш красавчик Краш. И просто хороший парень Джастин Тимберлейк впереди. Cry Me a River.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм, 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
14: Рекламная служба в Магнитогорске, 206666.

0: конечно, тоже испытал сейчас в неком роде Fever Dream лихорадку, если бы, например, проснулся, а сегодня 1 сентября, скажем, а не 1 августа. Так что, ребята, да, скажите спасибо. 1 августа сегодня, до 1 сентября еще целый месяц, можно много классного всего сделать и провести время за этот последний финальный месяц лета. Так что делайте это, загадывайте желания, стройте планы. И, конечно, Европа Плюс будет вдохновлять вас на свершение под финал лета крутейшей музыкой здесь, на Европе Плюс. Дальше Айова, мы, также мы будем слушать Gorgon City, Imagination, а еще Дэйв Тэмс через пару минут. Rain Dance.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это Айова здесь, на Европе Плюс. Мы любим Айову. Мне кажется, они нас тоже. Кстати, кто такие мы? Мы — это лучшие слушатели музыки на лучшей радиостанции России здесь. На радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. И дальше, чего мы хотим, эти мы? Мы хотим больше классной музыки, и мы получим все это впереди на Европе Плюс. Через пару минут с нами Hunter X Golden. Будет также до финала часа

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ближайшие два часа мы узнаем, кого и насколько, как сильно вы любите из наших артистов, кому вы отдали свое предпочтение. В ближайшие два часа здесь на Европе Плюс наш чарт Еврохит ТОП-40. Welcome!
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: популярных хитов недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Причем уже 5 раз на первом месте BTS. Ну а на грани вылета сегодня хит, который бросает последние недели туда-сюда, то вверх, то вниз. Причем вот как раз на грани. Но, тем не менее, удержались сегодня в лучшей сороковке недели Европа Плюс Клан Карусели. 30-я неделя у нас в чарте. Ride.

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Напоминаю, твой выбор на europaplus.ru. И только что Эбен с космическим просто хитом Halo с 40 на 39 место. Ну а в самые ближайшие не пропускаем «Взгляд в будущее». Оценим трек, который только может у нас стать абсолютным хитом. И вспомним суперхит, который 45 недель держался в 2011 году у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: Номер 38 на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: На 37-м Post Malone, Cold.
3: So cold.
0: С 33-го на 36-е Dave & Dams, Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Ой, старт на 35-м месте сегодня в Еврохит Топ 40 Европ Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30-го на 34-е за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: 25 на 32 за неделю. Bibi Rexha и Faceless, Your Religion. Ну а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: Европа плюс и Еврохит топ 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Тиесто. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ава, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stow» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно выйдет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица признала, что за 4 года, пока «Stow» ждал релиза, она успела пережить и сомнения, и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Особняк Шона Комса в Майами был продан за 55 миллионов долларов. Рэпер купил дом в 2021 году за 35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание выйти из тюрьмы. Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Секс» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Dacha» пока откладывается.

0: главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. В парк-отеле «Березки». 7+.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дак с 30 на 29 место. То есть идет на подъем Аве. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Animal. Это группа Cat's Eye. Кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля. Новый альбом Cat's Eye появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Psy Animal, наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat's Eye выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Деми Мур. Cat's Eye Animal, взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Rock Plus ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа Плюс. Это Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Just Can't Get Enough and a Black Eyed Peas. Да, 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40, Европа плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Zayn прямо сейчас. Die For Me.
1: 28 место.

0: 24-28 за эти 7 дней Zayn, Die For Me. Впереди номер 27, и здесь новинка недели. Лучший дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Mizmo, Hello.
1: Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Оу, привет, Мизма нам отвечает тем же. Hello. 27 место, да, дебют недели. Кто оказался чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: На 26-й позиции Жель и Салто. Jamaican Bam-Bam. Двадцать пятая ступенька. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох.
0: Ну, Ваня, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас Shades of Blue.
1: 24-е место.

чарте в Еврохит Топ 40 за неделю с 21 на 23 место. А вот на 22 лучший дебют недели Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Мадонна, которая как-то себе вот в нескольких словах сказала следующее, цитата.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.

стремительно врываются в тройку лидеров на этой неделе. Еврохит топ 40, Европа плюс. Tambor City, Software, с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Tambor City, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1 на

0: конечно, очень круто. Это тянет на рекорд. За 16 недель пребывания в Еврохит ТОП-40 Европа Плюс 5 раз на первом месте. Но себя тоже неплохо. Сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка BTS. Swim, swim. Ну, а впереди уже самая вершина. Главная ступенька Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10 место. Джонни и Федук. «Лето». Девятая ступенька. Алекс Уоррен. «Fever Dream». С 7 на 8 «Маршмелло» и «Португал The Man». «Феникс». Под номером 7 «Тедди Свимс». «Мистер Ноу Ит Олл». Шестое место занимает «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Пятая строчка. Calvin Harris и Jazzy «Satisfy». Плюс 10, 14 на 4 место. Взлет недели. «Хюжель» «Moving to the Sun». На третьем против девятого места неделю назад Timber City Self-Aware. С первого на второе BTS Swim. Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое наоборот прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Тим Импала и Дженни. Дракула.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракила со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии отличные, позитивные, порой все интерпретируют немного иначе, немного не так, как ты сам это понимаешь. Тейм Импала, Дженни Дракила. Ну, а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Happy Blue, Satisfy, 18 часов и 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну что ж, стартуем август, не скучно, под лучшую музыку. Отрываемся по субботнему, далее с нами Тиесто, слышим Beautiful Places. И через пару минут Зиверт, Эгоистка на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
14: Европа Плюс.

0: летние ритмы. Ну, таких ритмов сегодня будет, кстати, побольше. В 22.00 стартуем Residents, так что обязательно подключайтесь. Устроим тут небольшую вечерину. В 22.00 Residents на Европе Плюс. Сегодня пока же немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City, Self Aware. И дождемся группу Градусы на ресницах. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классных хитов. Если вы с Европы Плюс, продвигаемся далее вместе с Карли Рэй Джепсон, Call Me Maybe. И до финала часа еще услышим Coldplay. We Pray совсем скоро.

0: Дикейный Европе Плюс, Бамбалио, 19:19 в Москве, суббота, вечер, как раз самое время, чтобы устроить такую отличную Бамбалио, с чем, я надеюсь, вы займетесь в ближайшее время. Ну, у нас здесь лучшие ритмы, лучшая музыка, впереди Тима Белорусских, его стильная вещица «Мысли», также дождемся Алана Уокера и Broken Strings через пару минут.
1: Реклама.
2: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А нам светит огромное количество классных хитов в ближайшие 45 минут. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Peggy Gou и Goes Like Na-Na-Na. Leonie Callum Scott, Stay. Stay for a minute, stay for the pain. Слышим Риальто, No One Leaves the Discotheque Alive. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.
2: Дальше только хиты.
3: 45 минут.

0: plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

нашем плейлисте. В 22.00 стартуем Residents. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же продолжаем вместе с The Second Voice. Услышим Let Me Be и дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre. Скоро-скоро.

0: только хиты.
1: 45 минут. Европа
2: Плюс. Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико.
3: Чико, давай, Мичико.
2: Услышим Blackpink, Jump.
4: So come up with me, I'll take you high.
2: Another, Talk to You. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

плюс Мичико. 21 час и 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем не скучно по субботнему, по летнему и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Purple Disco Machine. Услышим Substitution и Avalon Roxanne. Появится через пару минут Vertigo. Дождемся на Европе плюс.

был диско-машина Европе Плюс Substitution. Ну, диско-машину скоро будем заводить на полную мощность. Через 25 минут начнется Резиденс. Обязательно дождитесь. Много мощных электронных ритмов на подходе. Пока же впереди у нас Мизмо, Hello. И дождемся Дуа Липу и Da Baby Levitating. Скоро-скоро.

Заряжающий трек от Дуа Липы и Да Бэйби на Европе Плюс. Левитейтинг. Продвигаемся далее. Очень ритмично и нескучно. Впереди у нас Джон Саммит, слышим Crystallized. И Тимофей Барташ Бренес тоже на подходе. Heaven совсем скоро.

0: Тимофей Бартош Брэнс в финале часа Heaven. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Резиденс прямо сейчас. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой плюс.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Москве 10 вечера. Европа
1: плюс. Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residence.
1: Dance Guru. Party Leader.

0: Residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes. Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Москве 23 часа. Европа, Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru. Party Live.

Европе Плюс. Салют всем, кто с нами проводит этот уикенд. Я Олег Шишкин, тот человек, который с радостью будет поставлять отличную музыку до самого утра в ваши динамики. Так что смело остаемся, делаем чуть громче и встречаем лидеров нашего еврохита Тейм Импала и Дженни, хит Дракула. Еще ждем главного архитектора Future House, Дона Диабло и трек Radio Baby. Но прежде Алан Уокер и дэнс-вещица Broken Strings. Европа Плюс. On s'est fait la promesse.

Если есть желание оставить их на первой строчке и на следующей неделе, то обязательно поддержи ребят своим голосом на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю Доминика Файка и история о тяжелом расставании Baby Doll, еще KDDK, свежую тему Bambaleo и послушаем Бруно Марса, задорную работу I Just Might.

Макешника, Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. И это далеко не все, что ждет впереди, так что не расходимся, смело остаемся с Европой Плюс.

0: Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: треку подарила певица под ником Джези, которая за свою карьеру уже смогла возглавить чарты у себя на родине, входила в британскую тройку и смогла получить номинации на Brit Awards. Ну а сейчас объединилась с одним из главных хитмейкеров планеты и, как мы слышим, абсолютно не зря. Далее с нами Айова с новинкой под названием «Мы и Naked» с солнечным классным хитом «Sweet Emotion». А кому хочется еще больше летней музыки, то уже завтра не забываем включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

по-прежнему умеет удивлять, а Мартин Гаррикс умеет ловко пользоваться такими моментами и превратить все это дело в танцевальный хит. Определенно, союз неожиданный, но с безупречным чувством стиля.

пришлась по вкусу, то присоединяемся. Адрес нашего сайта тот же, europaplus.ru. Окей, 2:33 в столице. Продолжим коротать эту ночь вместе. Далее, плюс к нам присоединятся диджей Горжа и Джейсон Дерула с одним из гимнов этого лета. Ми Чика, еще Зара Ларсон, Lush Life. И услышим дэнс-тему Galaxy, Кунгс и Филус Лондон через 3.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, пусть в ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а

0: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.